0: солнышко в руках.
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Ваня! Радио Ваня. Ближе и роднее.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себе сделать.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

яркие новинки. Holy Flame. Тону. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: У перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержка.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромскую молодежь приглашают принять участие в блогерском проекте. Синоптики рассказали, когда откроется купальный сезон в этом году. Россияне назвали главный детектив года. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Программа «Больше, чем путешествие» от Росмолодежь запустила прием заявок на проект «Больше, чем блогер», пишет СМИ-44. Проект подойдет всем, кто хочет делиться впечатлениями о путешествиях по России через тексты, фото и видео, а также вдохновлять других на полезные поездки по стране. Участники научатся создавать вовлекающий контент у блогеров и профессионалов сферы медиа, а также смогут соревноваться друг с другом в мастерстве владения словом и камерой. Принять участие может любой желающий старше 12 лет. Для участия конкурсная работа должна содержать текстовую часть, фото- и видеоматериалы, текстовое название программы «Больше, чем путешествие», соответствующие хэштеги программы и проекта, а также ссылки на сообщество программы во ВКонтакте, каналы в Макс и Телеграм. Прием заявок открыт до 31 мая. В текущем году купальный сезон может начаться раньше привычных сроков из-за устойчивого тепла. Однако комфортно купаться удастся только после устойчивого прогрева воздуха и водоемов, пишет Газета.ру. По словам экспертов, традиционно купальный сезон в средней полосе России можно открывать на следующей неделе после Троицы. В этом году этот праздник пройдет 31 мая, поэтому условной датой начала сезона считается 1 июня. Однако синоптики объясняют, что официальным началом купального сезона будет момент, когда температура воды достигнет плюс 16 и плюс 17 градусов. При этом даже такие значения далеко не обеспечивают комфортное нахождение в водоеме. Роман Яны Вагнер-Тоннель стал самым востребованным детективом среди россиян. Об этом Газете.ру сообщили в пресс-службе Кион Строки. Туннель – это напряженная психологическая история, где атмосфера замкнутого пространства усиливает драму и ощущение тревожной неопределенности. Следом за ней идет исторический детектив граф Аверин, колдун Российской империи Виктора Дашкевича, а замыкает тройку лидеров черные кувшинки Мишеля Бюсси. В топ-5 также попали Брокен Харбор, Танны Френч и граф Монте-Кристо Александра Дюма. Также отмечу, согласно подсчету аналитиков, чаще всего детективы читают женщины в возрасте от 45 до 64 лет. Наибольшую активность читатели проявляют по средам, а пик интереса приходится на время с 14 до 18 вечера. На этом пока все. Еще больше новостей в следующем. В следующих выпусках Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на Радио Ваня. Свет!

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 25 мая, понедельник, отмечается День филолога. А еще день чечетки, день счастливого билетика. Ну, признайся, ну хоть один съел.
1: Мы ездили с другом покупать санки в соседний район, в спортивный магазин. И мне попался, и я съел.
0: Счастливый билетик, да. Для более позднего поколения поясню. Счастливый билетик – это когда сумма первых трех цифр равна сумме вторых трех цифр. Еще сегодня день полотенца, друзья.
1: Да, вот первые полотенца появились в турецкой Бурсе. Это город такой. И использовались для ритуальных омовений невест. Самые качественные изделия изготавливались вручную. Вплоть до того, что сами мастерицы выращивали лен или коноплю, собирали ее и ткали полотно.
0: Подожди, а раньше что, человек мокренький бегал?
1: Раньше вместо полотенец использовали широкие листья деревьев и шкуры животных.
0: А, это как лопухом, я поняла.
1: А у славян полотенца рушники имели сакральное значение. Ими не только украшали домашние иконы, использовали на свадьбах, но и применяли в народной медицине. Выгоняли болезни, лечили вывихи и заворачивали в них младенцев для защиты от сглаза, а не для того, чтобы маленькому человеку было хоть как-то потеплее. Теплее в этом мире. Самые мягкие впитывающие махровые полотенца появились на рынке только в конце 19 века. Идеальная длина ворса для наилучшего впитывания влаги ровно 5 миллиметров. А привычные вафельные полотенца, как и махровые, пришли к нам с востока. Их уникальный объемный узор был придуман для того, чтобы ткань быстро сохла и при этом впитывала максимум влаги. И вот один из самых частых вопросов, да? Почему полотенце пачкается, даже если мы вытираем абсолютно чистые руки? Дело в том, что при вытирании полотенца работает как некий скраб, удаляют отшелушившиеся микрочастицы эпидермиса. Они остаются в ткани и незаметно ее загрязняют. Потом на коже есть следа, такая очень тонкая, естественная жировая пленка, плюс невидимые остатки органических веществ. Это вот это теплое влажное пространство, особенно ну, когда полотенце висит в ванной, где еще, небось, работает какой-нибудь электрический полотенцесушитель.
0: Змеевик.
1: Да? Ну, конечно, да. И таким образом это пространство, такая идеальная среда для быстрого размножения бактерий и грибков.
0: Ну, последнее, кстати, модные полотенца вот эти спортивные из микрофибры производят, и ими не нужно кожу натирать. И его просто к себе прикладываешь, оно чух, и впитывает. И сохнет, кстати, очень быстро. И сворачивается в маленькую такую штучку, чтобы не занимать место в сумке сильно. И легкая.
1: А сворачивается как шаверма такая, да, двойная.
0: Вот в лаваш... Что это за человек такой вообще? День полотенца, он про шаверму.
2: Что это было?

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио «Ваня».
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
2: Реклама.

0: На МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимые консультации со специалистом.
1: Центр комплексного развития детей и взрослых «Я-Знайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Я-Знайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
2: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
3: Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. С 29 мая в Костроме. ТРЦ «Рио», 1 этаж. 0+.
4: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Спонсор программы — столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Янцзыне будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, Янцзынь — самый узкий в мире город, который в широчайшем месте достигает всего 400 метров. Он расположен на берегу реки Нанси, в предгорьях Тибета, не с двух сторон окружен горами. Склоны ущелья крутые, отчего людям негде разместиться, кроме как на узкой полосе вдоль воды. Поэтому застройка здесь плотная, а дома только многоэтажные. Что же, ну если говорить о погоде, то наша Кострома ничуть не уступит этому уникальному городку, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит до плюс 17, а ночью до плюс 10 градусов. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 71%, согласно сервису Яндекс.Погода.
7: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу: улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу с 8 до 16.
5: Радио Ваня. Отличная погода.
8: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: Батарейки работают как часы. С 7 до 11. На радио Ваня.

Здравствуйте, доброе утро, друзья. Надеемся, выходные ваши прошли великолепно, потому что прямо сейчас мы предлагаем вам о них рассказать. Чем вы занимались, куда ходили, с кем встречались, что видели. А вдруг ваш опыт пригодится каким-то другим людям, которые наметят тот же маршрут на следующие выходные. Ну, к вашей бабушке, например. Ну, или еще куда-нибудь. Может быть, у вас есть планы на предстоящую неделю. Может быть, вы прямо сейчас, в эту минуту, видите что-то невероятное, хотите сфотографировать и прислать. Куда? В нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», в наш телеграм-канал «Радио Ваня FM» и в наш канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Вот там везде можно оставлять свои следы цифровые.

0: цифровые.
1: У меня маршрут был невероятно ароматный, с грузинским акцентом. Ко мне приехал мой блистательный шестиклассник, уже он пришел в шестой класс, мой сын. Наследник молодой человек.
0: Твоего состояния.
1: Конечно, конечно. Вот, и мы с ним посетили, да, грузинский ресторанчик недалеко от дома. Мы получили огромное удовольствие. Более того, нам еще с собой надавали всяких вкусностей. Конкретно... Лёня заказал бараньи люля-кебабы, ребята. Ой. Даже в разогретом виде все равно вкусно.
0: Ой, как здорово. Там. А нам вот давеча свет отключили на даче. Вот как отключили в 2 часа ночи, только в 11 часов дня и включили. Телефоны разрядились, но у меня был пауэрбанк, любезно предоставленный Кириллом Туриченко.
1: А, кстати говоря, это все правда, ребята, да, потому что мы с Кириллом дружим.
0: Кирилл приходил к нам в гости, и ты знаешь, вообще я обычно не пользуюсь, я обычно как-то вовремя заряжаю телефон, но тут я прям Кирилла добрым словом-то таки повспоминала.
1: Я могу себе представить.
0: Какое счастье, ну, по крайней мере, было чем заняться. Но, несмотря на это, я все равно успела почитать книгу и даже поразгадывать сканворды. Когда ты последний раз разгадывал сканворды? Лежу я, значит, такая, и сканворды разгадываю.
1: Нет, я запрещаю себе разгадывать сканворды. Я боюсь превратиться в, ну, тех людей, которые вот частенько балуются этим замечательным занятием. Слушай, а книгу ты читала при Лучине, как Горький?
0: Ну почему? Это же уже было утром, 10 утра, конечно.
1: То есть пользовалась бесплатным дневным светом.
0: Да, именно так все и было. Итак, друзья, рассказывайте, чем занимались вы. Автор одного из комментариев получит в подарок сертификат на любой массаж продолжительностью 30 минут от территории профессионального массажа «Промни».
2: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.
3: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
4: А потом нам стирают память,
3: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уровни

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, вам потребуется запас оптимизма, чтобы решить проблемы, возникшие накануне.
2: Овны, женщины, самое время пойти на романтическое свидание или дружескую вечеринку.
1: Тельцы, мужчины, сдерживайте себя, иначе мелкая семейная ссора может перерасти в публичное выяснение отношений.
2: Тельцы, женщины, вам придется исправлять чужие ошибки, но это принесет вам неожиданное удовлетворение.
1: Близнецы, мужчины, осторожнее с финансами. Не выходите за рамки бюджета и не связывайте себя долговыми обязательствами.
2: Близнецы, женщины, свободное время проведите на прогулке. Она может подарить новое знакомство с представителем противоположного пола.
1: Раки, мужчины, среди окружающих проявят себя недоброжелателей. Никому ничего о себе не рассказывайте.
2: Раки, женщины, ваши финансы позволит побаловать себя красивой покупкой.
1: Львы, мужчины, этот динамичный день надо провести в позитивном движении и общении с толковыми собеседниками.
2: Львы, женщины, возможны карьерные успехи, но велика вероятность, что кто-то нарисует вам эту сказку из самых корыстных побуждений.
1: Девы, мужчины, у вас хороший день для отдыха от работы. Расслабьтесь и спокойно распланируйте дальнейшие действия.
2: Девы, женщины, сегодня вы в центре внимания. Возможно, у вас попросят совета, а ваш опыт поможет поднять авторитет в глазах детей.
1: Весы, мужчины, на просьбы и требования вам предположительно ответят отказом. Спокойно ждите своего часа.
2: Весы, женщины, велика вероятность того, что у вас появится друг или интересная перспектива.
1: Скорпионы, мужчины, сегодня вами движут азарт и амбиции, а также чувство соперничества, и вам обязательно повезет.
2: Скорпионы, женщины, если вам важно быть понятой и замеченной в нужной вам сфере, обратитесь за помощью к стилисту, фотографу или консультанту.
1: Стрельцы, мужчины, сегодня можно положиться и на удачу, и на талант. Везения на вашей стороне.
2: Стрельцы, женщины, у вас наступает прекрасный момент для начала путешествия или нового курса тренировок или обучения.
1: Козероги, мужчины, вы сможете отказаться от навязанных стереотипов, а взамен им найти свежие и оригинальные решения.
2: Козероги, женщины, вас ждут хорошие новости, и даже к неудачам вы склонны относиться легко, как к забавному приключению.
1: Водолеи, мужчины, сегодня некий собеседник поможет вам избавиться от сомнений, которые гложат вас последние дни. К вам вернется позитивное мышление.
2: Водолеи, женщины, день очень благоприятен для переговоров и знакомств. Не откладывайте важные встречи на вечер.
1: Рыбы, мужчины, даже официальное общение будет полезно сделать немного неформальным и оттенить тонким юмором.
2: Рыбы, женщины, вам лучше не затрагивать разные деликатные вопросы, чтобы не наткнуться на непонимание со стороны близких.
1: С вами Овен, Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Если хочешь остаться, останься просто так.
3: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь в Батарейке, как обычно, на старте новой недели. Вы рассказываете о проведенных выходных, где бывали, что повидали или что задумали, запланировали. Например, Ольга отметилась в нашем канале в Максе, называется «Радио Ваня». Доброе утро, батареечки. Каникулы у нас, собираемся с доченькой в Казахстан. А в Казахстане хорошо, там погода очень такая приятная. Мягкая, приятная, такой континентальный климат.
1: Угу. Вот в Санкт-Петербурге, кстати, на этой неделе два таких достаточно, ну не побоюсь этого слова, морозных дня предстоят. Где-то около 8, а то и 6 градусов тепла, но зато потом пойдет на повышение, в общем, еще немножко подморозит. Вот как-то бы всех бы клещей бы подморозило бы, чтобы они уже где-нибудь отвалились и перестали на честных граждан нападать.
0: И на просто... собачек садиться, и на собак... бесплатно кататься.
1: Да, а потом за 500 рублей их оттуда вытаскивай, и, пожалуйста, вот этих клещей. И это без всяких анализов, просто 500 рублей вытащить клеща. Вот такая вот цена в клиниках, например, Красного села в Санкт-Петербурге, потому что я уже с этим столкнулась. 500 рублей клещи, 600 рублей капли на холку, чтобы... еще 500 рублей потом не платить в течение месяца.
0: То есть 1100 рублей избавиться от заразы от этой.
1: Это вообще. Еще одно сообщение очень смешное пришло от Ольги Владимировны в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Вы, кстати, тоже можете присоединиться, рассказать, да, о своих делах, делишках. Итак, Ольга Владимировна, у нас утро началось не с кофе. Наш попугай прилип к ленте для мух. Теперь попугай лысый, а лента пернатая. И самое главное, фотографии этого безобразия прилагаются. Вот он, попка висит к низ башкой. И вот, пожалуйста, лента все в перьях. Оль, спасибо большое. Вот прям повеселили от всей души. Если у вас тоже есть забавные истории, может быть, вы прямо сейчас да, что-то вокруг себя видите. Или в планах у вас что-то интересное. Рассказывайте в наших мессенджерах. Я напоминаю, что в телеграм-канале Радио Ваня ФМ можно еще и оставить голосовое сообщение. Ну и лучшие сообщения прозвучат в эфире Радио Ваня, да?
2: Все, что ты любишь на Радио Ваня.

0: счастлив создавал.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Физкульт, привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. Реклама.
4: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. Мебель нам номер один. Мебели завались. Рядом с ТРЦ «Коллаж».
5: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
6: Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься. А также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
7: Нас уже выбирают соседи. Приходите в теплосферу на улице Евгения Ермакова, дом 9. Котел с гарантией 5 лет прослужит 10 лет и сэкономит до 30%. Установим за сутки, все расскажем, поможем выбрать. Нас выбрали более 10 тысяч семей.
8: Цветы – это не просто подарок. Это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточная. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
9: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-010-153.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио «Ваня».

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромские школы готовят к проведению государственной итоговой аттестации. Эксперты назвали самое популярное направление у россиян на июньские праздники. Рыбаки поймали редчайшего двухцветного лобстера. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромские школы готовят к проведению государственной итоговой аттестации, пишет СМИ 44. В этом году на территории Костромы создано 8 пунктов проведения ЕГЭ. Еще столько же пунктов организовано на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для девятиклассников работает 15 пунктов, а также 38 на дому для детей с УВЗ. Основной период экзамена стартует для 11 классов 1 июня, а для 9 2. Завершится экзаменационная пора в конце июля. 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать ЕГЭ по одному предмету по своему выбору и использовать новый результат при поступлении в вузы. Для тех, кто не сдаст экзамены в основной период или получит неудовлетворительные результаты, им предусмотрен дополнительный этап. Он будет проводиться с 4 по 25 сентября. Многие россияне планируют непродолжительные поездки по стране во время праздников в июне. Самыми востребованными направлениями у путешественников оказались Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, пишет газета.ру. Специалисты подчеркнули, что главными причинами популярности этих направлений считается их богатая культурная программа, развитая туристическая инфраструктура и большой выбор жилья разной стоимости. При этом, по словам экспертов, стоимость короткого путешествия на 3 выходных дня значительно различается в зависимости от направления и спроса. Так, например, в Москве средняя стоимость одной ночи в отеле составляет около 8 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге сутки в отеле обойдутся туристам примерно в 12 тысяч. За отдых в Казани в среднем придется заплатить 11, а ночь в отелях Нижнего Новгорода составит около 11 тысяч рублей. У побережья американского мыса рыбаки выловили редчайшего двухцветного лобстера или американского омара, пишет Лента.ру. По словам морских биологов, появление двухцветного лобстера объясняется тем, что две икринки слились и выросли как один организм. Обычно американский омар имеет невзрачную коричневую окраску, но из-за генетических мутаций иногда встречаются синие, оранжевые, пятнистые и даже ярко-розовые особи. Двойная расцветка с разделением ровно пополам встречается особенно редко. Представители рыболовной компании назвали находку поразительной и порадовались, что редкое животное передали специалистам научного аквариума, и теперь оно не окажется на чьей-то тарелке. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, как выходные ваши прошли, что вы прямо сейчас делаете, что у вас в планах на предстоящую неделю. Об этом можно писать в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Я вот думала, а чем я занималась буквально вчера? Вспомнила, я же смотрела сериал «Гений» называется. И это не тот «Гений», который был снят с Абдуловым там, в 91-м году, да, вот да, этот да. вот фильм. Но, как будто прослеживается, ну, скажем, такой ремикс, ремейк, ну, то есть что-то такое вот, но уже переложенное на наши реалии. Очень даже неплохо, из 16 серий он состоит. Я осилила уже 5 и могла бы осилить еще, ежели бы сегодня мне не нужно было встречаться с тобой здесь, вот в этом нашем прекрасном месте.
1: Опять я помешал тебе, встал на пути к наслаждению.
0: Да, к кинематографическому наслаждению. Ну, а чем занимались вы? Еще несколько ваших сообщений зачтем.
1: Аня Будускакун отметилась в группе «Радио Ваня ВКонтакте». После трехнедельного нулевого морозца к нам идет тепло. Это Кемерово. А с туманами утром такая влажность, эхо, прям как в мультике «Ежик в тумане». Я была лошадью, и фамилия у меня соответствующая – Будускакун. Всем хорошего дня. И тут две совершенно милейшие фотографии.
0: Просто можно ставить на заставку, мне кажется, телефона.
1: Ребята, это какой-то такой, знаете, абсолютно безлюдный пейзаж.
0: Туманный.
1: Серый, туманный, но такой притягательный.
0: Анечка, мне кажется, вам нужно на какой-нибудь конкурс фотографии отправлять свои снимки. Вот вы присылаете нам, и как ни посмотришь, ну, что-то невероятное просто. Вот как вы видите с природу и вообще все, что вокруг вас находится. Еще одно сообщение от Натальи Чапаевой. Доброе утро, мои обожаемые батареечки. Ой, как приятно. А я вчера устроилась, знаете ли, на новую работу. Сегодня иду стажироваться. А утром мне почти улыбается мой кофе. И опять же, фотография кофе прилагается. А я тут, представляешь, вчера думаю, надо кофе попить. А у меня были сливки, которые можно взбивать. Я вообще не очень, но вчера подумала... А почему бы не начать? Я их взбила венчиком изо всех сил, потом туда тихонечко налила кофе. И, знаешь, когда вот у тебя как бы голова с руками не сразу же, да, контактирует.
1: Бывает, дисконнект.
0: Я думаю, может быть, перемешать аккуратненько. И засунула туда, естественно, взбивалку. Она зажужжала кофе в разные стороны. Я думаю, ну что же это такое? Поставила, смотрю, полкружки осталось. Ну, думаю, ладно, ну хоть полкружки осталось. Возьму вот кексик. Стала разворачивать кексик, и он упал в кофе. В общем... Попила кофеечка. Ну вот, друзья, автор одного из комментариев, я еще напоминаю, получит в подарок сертификат на любой массаж продолжительностью 30 минут от территории профессионального массажа «Промни».
2: Батарейки заряжают город с 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Реклама.
2: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
3: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
4: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
5: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
6: Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. С 29 мая в Костроме. ТРЦ «Рио», первый этаж. 0+.
7: Коль готовить не хотите? В «Поварешку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварешка» всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
8: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
9: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Янцзыне будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, Янцзынь – самый узкий в мире город, который в широчайшем месте достигает всего 400 метров. Он расположен на берегу реки Нанси, в предгорьях Тибета, и с двух сторон окружен горами. Склоны ущелья крутые, отчего людям негде разместиться, кроме как на узкой полосе вдоль воды. Поэтому застройка здесь плотная, а дома только многоэтажные. Что же, ну если говорить о погоде, то наша Кострома ничуть не уступит этому уникальному городку, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит до плюс 17, а ночью до плюс 10 градусов. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 71%, согласно сервису Яндекс.Погода.
10: Столовая «Поварешка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербина.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, как всегда, в понедельник вы рассказываете о проведенных выходных, чем занимались, и показываете, может быть, даже какие-то фотографии, если успели щелкнуть. Ксения Синютыч в группе «Радио Ваня ВКонтакте» пишет: «Вчера сделала маникюр и педикюр, подстриглась. Сегодня иду к косметологу. В среду у меня развод с мужем.
1: О!
0: Я смогла выбрать себя, и теперь так кайфую от новой жизни. Трава снова зеленее, солнце ярче, а в субботу еще пойду на окраину». Так что жизнь только начинается. Любите себя и цените. Всем желаю отличной недели. Ксюша, спасибо.
1: Ну, просто ни для кого же не секрет, что в основном выгодоприобретателем в браке является мужчина, потому что он тут же, да, обрастает и домохозяйкой. Тут у него и все поглажено, и сварено, и постирано, и квартира чистая, и дети с бантиками, и коты сидят. И вот он только сходил на работу, пришел, значит, мамонта принес и лежит.
0: Да, да, а любовница... Любовница, она же, да?
1: И она же,
0: конечно, ее ипостаси.
1: Вот, а если, да, а если... Нет, есть, конечно, мужчины-партнеры, которые поровну делят какие-то обязанности по дому и так далее, но в основном мужик нынче вот такой пошел. Мол, на тебе 5000, я лежать. Наталья Наташкина. В выходные гуляли в Сестрорецке в парке Дубки. Был очень холодный ветер, я замерзла и стала разогреваться, гонять ворон. В итоге мне на голову нагадил скворец. Впервые за полвека. Долго я оттирала волосы, стоя среди дубов парка. Теперь жду огромной прибыли, хотя бы массажа. Я напомню, кто не в курсе, мы сегодня разыгрываем массаж. Поэтому Наталья вот таким нехитрым способом решила его заполучить. Ну и вы можете сделать то же самое в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ», в канале «В Максе Радио Ваня», ну или опять же здесь, в группе «Радио Ваня ВКонтакте».
0: Сергей Хапуженков. Доброе утро. В выходные была рыбалка, а сейчас собираемся на последний звонок. Привет, Жуковки, Брянская область.
1: Ой, и не только Сережа был на рыбалке, да. Есть у нас еще Ольга Рыкунова, которая отметилась в «Максе» в канале нашем. Уезжали с мужем на две ночи на рыбалку на Волгу с палатками. Солнце, костерок, закаты, рассветы. Эй, романтика, класс! Да не важно, что мы поймали 4 рыбешки. Ведь главное впечатление и время, проведенное вместе.
0: Людмила Демидова. Выходные пролетают незаметно, но тем не менее успела посадить яблони и отправить старшего с классом в Казань.
1: А у меня яблони зацвели. Уж не знаю, случится ли что-то, потому что такое ветрище, конечно, тоже в Санкт-Петербурге был. Аж все цветочки облетали, жалко было. Чем занимались вы, друзья, рассказывайте, показывайте. Буквально через несколько минут продолжим читать ваши сообщения.
2: Наверное, это мой рай.
3: Искать его отражение.
2: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: девчоночка моя, на ручки просишься, ты же без меня пропадаешь зря. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, пропадаешь зря.
1: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, как настроение? Новая рабочая неделя началась. А если вы хорошо провели выходные, то и работается, знаете ли, продуктивно. Руслан Мирманов отметился в нашем канале в Максе, радио Ваня. А мы собираемся на рыбалочку, на карася. Вот, кто-то, видишь, на работу, а кто-то рыбку ловить. Такая вот история. Ну, может, человек в выходные трудился, поэтому сейчас, пожалуйста, когда по понедельникам уже никого нет на берегу, все вышли на свои рабочие места, Руслан будет спокойненько там один собирать с озера. Все ему одному достанется.
1: Так. Просто интересно, чем закончится эта фраза. Ну так, ничего, ты, кстати, так очень достойно вышла из положения. Татьяна Клочкова отметилась в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. Мои выходные прошли мега активно. Волонтерство на забег 2026 не давало засохнуть бегунам на дистанции. Наливала изотоник, колу и воду. В воскресенье фестиваль мороженого, конечно, не прошел без меня. А сейчас на работу в школу.
0: Без меня бы, наверное, фестиваль чебуреков не прошел, если бы он где-то состоялся.
1: Ни в коем случае.
0: Но пока не было такого случая. Вот. Еще одно сообщение от Юлии. А я в выходные отмечала день рождения сына. Ему исполнилось 15 лет. Маленький юбилей. Я надеюсь, юбиляр получил по заслугам. Просто интересно, что сейчас нынешним детям, да, дарят. Они в основном нацелены на гаджеты, да, на какие-то дорогие вещи.
1: Планшеты, всевозможная аппаратура. Мила Страхова приобрела раритет — стенку Онега Декор 1981 года выпуска в отличном состоянии. Вот буквально вот прошедшую пятницу, то есть... В общем, старинная мебель, понимаете, появилась в доме.
0: Старинная.
1: Дома. Да. Всю неделю планирую заниматься наведением порядка в квартире, расстановкой книг и утрамбовкой гардероба.
0: Слушай, ну сейчас же вообще такая мода пошла на вот эту старую мебель, ее перекрашивать, где-то переделывать, да, там да. Какие-то, может быть, подклеивать молдинги, там как-то украшать стекла. Ну а что, сейчас, знаете ли, так вот копеечка копеечки, все-таки надо экономить, приходится где-то, и сделать из старой мебели новую, мне кажется, это уже какая-то жизненная необходимость. И, опять же, это занимает тебя, развивает твои...
1: Ну, твой художественный потенциал
0: вкус
1: задействует.
0: И вообще, да,
1: вкус,
0: да.
1: Конечно.
0: Я вот, например, уже которую неделю планирую купить зеленую краску и выкрасить белый комод в зеленый свет, и вот.
1: Так, а что тебя останавливает в этом процессе?
0: Жаба душит, краска дорогая.
2: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Друзья, дорогие, внимание, уже в следующем часе у нас состоится викторина для садоводов-любителей, ну и вообще для людей, которые обожают что-то выращивать.
1: Вам необходимо дозвониться в эфир радио Ваня по телефону 325-696, код города 812, правильно ответить на вопрос нашей викторины, и призы ваши.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня. На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. «Лекс». Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс». Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Лекс1.ру» или на маркетплейсах. ООО «Технолэнд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Оптимус, Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
3: Весной все зацветает и распускается.
4: А у нас уже назрело несколько вопросов.
3: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
4: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
3: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
2: Подробности на сайте radiovania.ru.
4: Вот такая ботва, ребята.
2: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
1: О, «Цимус».
2: Реклама.
5: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. В мебельном номер один. Мебели завались.
6: Рядом с ТРЦ «Коллаж».
7: Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься. А также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
8: Нас уже выбирают соседи. Приходите в теплосферу на улице Евгения Ермакова, дом 9. Котел с гарантией 5 лет прослужит 10 лет и сэкономит до 30%. Установим за сутки, все расскажем, поможем выбрать. Нас выбрали более 10 тысяч семей.
9: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30-30-00.
10: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П-325-370-00-10-153.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
11: Все, что ты любишь, на радио.

0: Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсегда.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Борщевик внесли на онлайн-карту Костромской области. В российских школах ведут новый учебный профиль. Картину Алексея Саврасова продали на аукционе за 29 миллионов рублей. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области появилась онлайн-карта с борщевиком, пишет Кострома Тудей. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поставил задачу вносить данные о владельцах заросших борщевиком участков на специальную интерактивную карту. Для координации мероприятий в регионе действует сервис мониторинга произрастания опасного растения. Цифровая карта позволяет контролировать площади зарастания и ход обработки территорий. По итогам мониторинга прошлого года в области обнаружили почти 150 новых очагов произрастания борщевика общей площадью почти 300 гектаров. Напомню, с 1 марта этого года вступило в силу постановление правительства, согласно которому людей теперь штрафуют за борщевик до 50 тысяч рублей физлиц и до 700 тысяч юридических. С начала учебного года российские школьники начнут изучать профиль искусственный интеллект в рамках уроков информатики, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что Всероссийская олимпиада школьников, очередной цикл которой завершился в мае, задает вектор развития образования. Так, например, включенный в Олимпиаду по информатике новый профиль «Искусственный интеллект» оказался настолько востребованным и актуальным, что уже со следующего учебного года его внедрят в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета. Напомню, ранее Минпросвещение включило учебники под названием «Введение в искусственный интеллект» для учащихся средней школы в федеральный перечень. Полотно Алексея Саврасова «Летний пейзаж» ушло с аукциона за 29 миллионов рублей, которое было написано в конце 19 века, пишут «Известия». Холст относится к позднему периоду творчества художника, а работы того времени отличаются более свободной и экспрессивной манерой. Ранее же картина находилась в собраниях министра иностранных дел Андрея Громыко и коллекционера Феликса Вишневского. Торги проходили в Москве, их проводил аукционный дом «Литфонд». Также были проданы работы Василия Переплетчикова и Петра Кончаловского. Пейзаж «Вечером после грозы» ушел с аукциона за более чем 1 миллион рублей, а картину «Дубы в Абрамцеве» приобрели ровно за 1 миллион. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 25 мая, понедельник, отмечается День филолога. А еще день чечетки, день счастливого билетика. Ну, признайся, ну, хоть один съел.
1: Мы ездили с другом покупать санки в соседний район, в спортивный магазин. И мне попался, и я съел.
0: Счастливый билетик, да. Для более позднего поколения поясню. Счастливый билетик – это когда сумма первых трех цифр равна сумме вторых трех цифр. Еще сегодня день полотенца, друзья.
1: Да, вот первые полотенца появились в турецкой Бурсе, это город такой, и использовались для ритуальных омовений невест. Самые качественные изделия изготавливались вручную, вплоть до того, что сами мастерицы выращивали лен или коноплю, собирали ее и ткали полотно.
0: Подожди, а раньше что, человек мокренький бегал?
1: Раньше вместо полотенец использовали широкие листья деревьев и шкуры животных.
0: А, это как лопухом, я поняла.
1: А у славян полотенца рушники имели сакральное значение. Ими не только украшали домашние иконы, использовали на свадьбах, но и применяли в народной медицине. Выгоняли болезни, лечили вывихи и заворачивали в них младенцев для защиты от сглаза, а не для того, чтобы маленькому человеку было хоть как-то потеплее. В этом мире. Самые мягкие впитывающие махровые полотенца появились на рынке только в конце 19 века. Идеальная длина ворса для наилучшего впитывания влаги ровно 5 миллиметров. А привычные вафельные полотенца, как и махровые, пришли к нам с востока. Их уникальный объемный узор был придуман для того, чтобы ткань быстро сохла и при этом впитывала максимум влаги. И вот один из самых частых вопросов, да? Почему полотенце пачкается, даже если мы вытираем абсолютно чистые руки? Дело в том, что при вытирании полотенца работает как некий скраб, удаляют отшелушившиеся микрочастицы эпидермиса. Они остаются в ткани и незаметно ее загрязняют. Потом на коже, если да, такая очень тонкая, естественная жировая пленка, плюс невидимые остатки органических веществ. Это вот это теплое влажное пространство, особенно ну, когда полотенце висит в ванной, где еще, небось, работает какой-нибудь электрический полотенцесушитель.
0: Змеевик.
1: Да? Ну, конечно, да. И таким образом это пространство, такая идеальная среда для быстрого размножения бактерий и грибков.
0: Ну, последнее, кстати, модные полотенца вот эти спортивные из микрофибры производят, и ими не нужно кожу натирать. И его просто к себе прикладываешь, оно чух, и впитывает. И сохнет, кстати, очень быстро. И сворачивается в маленькую такую штучку, чтобы не занимать место в сумке сильно. И легкая.
1: А сворачивается как шаверма такая, да, двойная.
0: Вот в лаваш... Что это за человек лаваше? Такой, да, вообще? Да, день полотенца, он про шаверму.
2: Что это было? Утреннее шоу «Батарейки». «Батарейки». Одни плюсы. На радио «Ваня».

0: Зачем? Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
2: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
3: Платформы, рынок, технологии.
2: Монетизация.
3: Цены, процедуры, практические инсайты.
2: Нейросети на практике.
3: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
2: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
3: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
2: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
3: Без возрастных ограничений.
4: Привет, это «Батарейки».
5: В составе утреннего шоу появится третий участник, совсем молодой и зеленый.
4: Которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
5: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
4: Пожелаем зеленому легкой посадки.
6: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио Ваня.
4: Посадил дед репку, и мы сможем.
6: Партнер проекта «Терравита». Биоудобрение нового поколения. Живое питание для растений. Биологизированные удобрения «Терравита». Все, что нужно для посадки и роста ваших зеленых друзей.
3: О, Нордпалп.
7: Радиоканал «Гольфстрим FM».
3: Для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Янцзыне будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, Янцзынь – самый узкий в мире город, который в широчайшем месте достигает всего 400 метров. Он расположен на берегу реки Нанси, в предгорьях Тибета, и с двух сторон окружен горами. Склоны ущелья крутые, отчего людям негде разместиться, кроме как на узкой полосе вдоль воды. Поэтому застройка здесь плотная, а дома только многоэтажные. Что же, ну если говорить о погоде, то наша Кострома ничуть не уступит этому уникальному городку, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит до плюс 17, а ночью до плюс 10 градусов. Ветер западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 71%, согласно сервису Яндекс.Погода.
9: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню, сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу с 8 до 16.
1: Радио Ваня. Отличная погода.
7: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня. We'll be right back.

0: Вершки и корешки на радио Ваня.
1: Ура, ура! Вернулись наконец-то наши вершки и корешки, наша замечательная викторина. Наверняка кричат многие из вас и подбрасывают вверх. Ну, кто лопаты, кто панамы. Это смотря какая у вас погода и что вы там делаете в своем огороде. Но ведь удобрения нужны не только для того, чтобы раскидывать их на грядках. Можно их и в горшочки, и на балконные какие-то культуры тоже посыпать. И тогда наверняка у вас все будет пушиться и зеленеть. Если вы чувствуете, что уже созрели для того, чтобы отвечать на вопросы, то звоните, выбирайте любой вопрос, касающийся вершков или корешков. Ну а дальше все будет зависеть только от вас и от вашей эрудиции.
2: Победителю достанется набор удобрений для цветов от компании «Цимус», а телефон прямого эфира «Радио Ваня» 325-696, код города 812. Всем удачи!
0: Вершки и корешки. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
3: О, «Цимус». Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Пирожки и корешки на Радио Ваня.
1: Радио Ваня, здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, доброе утро, меня зовут Татьяна.
1: Татьяна, очень приятно, я Алексей, рядом со мной Варвара. Вы из какого города?
2: Я из Самары.
3: Ой, Татьяна, расскажите, пожалуйста, вы любите что-нибудь высаживать на балконе или, может, у вас огородик какой имеется?
2: Огородика нет, но цветы, которые комнатные, обожаю сажать, поэтому хочу испытать себя и попытать счастье.
3: Ну, вы знаете, набор удобрений для цветов от компании «Цимус» придется как нельзя кстати, и они будут у вас зеленые, пушистые, сочные, даже можно будет их сожрать.
1: А, скажите, Татьяна, а у вас широкие подоконники дома?
2: Да, да, да.
1: То есть
2: да, конечно.
1: Можно будет удобно выставить горшки с вашими любимыми растениями и ухаживать за ними.
3: Да, можно еще там сидеть с чашечкой какао и грустить еще. Я люблю на широких подоконниках.
1: Ой,
3: это так романтично.
1: Это, ой, это очень.
3: Ну, не знаю, может, в Самаре не романтично, в Петербурге романтично это считается.
2: Это все про меня.
3: Итак, Татьяна, вам сейчас предстоит сделать вот что. У нас есть две категории вопросов. Про вершки и про корешки. Вы выбираете одну, мы вам задаем вопрос из этой категории. Если вы отвечаете правильно, то удобрение ваше.
2: Ребята, уже можно выбирать?
1: Да.
2: Ну, я больше по вершкам.
3: По вершкам.
1: Ну и хорошо. В таком случае, Танечка, давайте послушаем вопрос. Ботва какого корнеплода содержит больше витамина С, чем сам корнеплод, и часто используется в супах и салатах? Собственно, вот эти самые вершки, да, ботва. Итак, это картофель, это редис или это морковь?
2: Если честно...
3: Давайте.
2: Я методом тыка. Давайте вот посерединке. Редис.
1: Ну, абсолютно верно. Тем более, что ботва не только...
2: Боже, мне еще повезло.
1: А вам еще повезло, да. Просто теперь знаете, что ботва редиса не только съедобна, но еще и очень полезна. Там действительно много витаминов. А ботва картофельная, как известно, содержит яды системные. А морковь просто невкусна.
3: Да.
2: Вот это ура, я выиграла, ура, «Цимус» мой.
3: Ваш, Танечка, набор удобрений для цветов от компании «Цимус» достается вам и уезжает сегодня в Самару. Мы продолжим завтра. Вам большое спасибо за игру.
2: Да, и вам спасибо, Самаре привет. И Петербургу тоже.
0: Вершки и корешки. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус». О, «Цимус». Фантастично. Фантастично. Энергично. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: бешеное шоу на радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но привет, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

0: нас сегодня целая россыпь бриллиантов, вернее, игр, и уже в следующем часе очередная настигнет.
1: Вам необходимо будет дозвониться до студии «Радио Ваня». Телефон, вы помните, 325-696, код города 812. Правильно решить задачку по математике и выиграть приз.
0: 325-696, код города 812. Не пропустите.
2: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее.
1: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Раз

0: Блин. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
2: Они

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-7-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио «Ваня».
3: Из блокнота.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме состоится форум многодетных семей. В Госдуме рассказали, какие операции доступны россиянам бесплатно. Эксперты назвали самую полезную для сердца летнюю ягоду. Всем привет, на Радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме состоится областной форум многодетных семей, пишут СМИ-44. Форум проводится уже третий год подряд и собирает многодетные семьи из всех муниципалитетов области. За время проведения он стал площадкой для обмена опытом для специалистов. Для родителей это возможность получить консультации по самым разным вопросам, а для детей отдельной развлекательной программой. В этом году на форуме будут работать консультационные площадки по вопросам оформления мер соцподдержки, трудоустройства и профподготовки, а также сохранения и укрепления здоровья. Отдельная же площадка посвящена лучшим практикам, которые реализуются родительскими сообществами. В торжественной части состоится вручение государственных наград многодетным родителям и чествование победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». Форум пройдет 27 мая в Костромском областном дворце творчества с 10 утра до 14 дня по адресу улица 1 мая, 12. Россияне по полису ОМС могут бесплатно сделать операции на позвоночнике в области гинекологии, а также эндопротезирование суставов и лечение катаракты с заменой хрусталика, рассказала член Комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. Ее слова приводят РИА Новости. По ее словам, бесплатно также проводятся некоторые сердечно-сосудистые операции, стентирование, шунтирование, установка кардиостимуляторов и лечение варикоза лазером. Кроме того, она добавила, что для пациента ключевыми условиями получения медицинской помощи остаются наличие полиса ОМС и медицинских показаний, а направление выдает лечащий врач после обследования. Дрожжина также уточнила, что на ту или иную операцию возможны очереди. Кардиологи заявили, что одну летнюю ягоду с научной точки зрения можно считать самой полезной для сердца, пишет Лента.ру. Врачи считают, что клубника содержит большое количество антиоксидантов и клетчатки, которые активно борются с хроническими воспалениями в организме, которые являются причиной многих проблем со здоровьем, таких как сахарный диабет и постоянная усталость. Кроме того, регулярное употребление этой ягоды улучшает показатель резистентности к инсулину и нормализует уровень сахара в крови. Среди других преимуществ клубники врачи называют подавление чувства голода без нагрузки организма дополнительными калориями и снижение окислительного стресса. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Фантастично энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На Радио Ваня.

0: Решающий момент. Считай, игра на радио Ваня.
1: А кто это у нас такой красивый пришел за Яндекс-станцией? Друзья, утреннее шоу «Батарейки» совместно с компанией Яндекс решило устроить проверку школьных знаний наших слушателей.
2: Дозвони в студию, реши школьную задачку по математике и забирай отличный приз Яндекс-станцию 325-696, код города 812.
0: Решающий момент. Партнер проекта ООО «Яндекс». Пивоварова и Окопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, вам потребуется запас оптимизма, чтобы решить проблемы, возникшие накануне.
2: Овны, женщины, самое время пойти на романтическое свидание или дружескую вечеринку.
1: Тельцы, мужчины, сдерживайте себя, иначе мелкая семейная ссора может перерасти в публичное выяснение отношений.
2: Тельцы, женщины, вам придется исправлять чужие ошибки, но это принесет вам неожиданное удовлетворение.
1: Близнецы, мужчины, осторожнее с финансами. Не выходите за рамки бюджета и не связывайте себя долговыми обязательствами.
2: Близнецы, женщины, свободное время проведите на прогулке. Она может подарить новое знакомство с представителем противоположного пола.
1: Раки, мужчины, среди окружающих проявят себя недоброжелателей. Никому ничего о себе не рассказывайте.
2: Раки, женщины, ваши финансы позволит побаловать себя красивой покупкой.
1: Львы, мужчины, этот динамичный день надо провести в позитивном движении и общении с толковыми собеседниками.
2: Львы, женщины, возможны карьерные успехи, но велика вероятность, что кто-то нарисует вам эту сказку из самых корыстных побуждений.
1: Девы, мужчины, у вас хороший день для отдыха от работы. Расслабьтесь и спокойно распланируйте дальнейшие действия.
2: Девы, женщины, сегодня вы в центре внимания. Возможно, у вас попросят совета, а ваш опыт поможет поднять авторитет в глазах детей.
1: Весы, мужчины, на просьбы и требования вам предположительно ответят отказом. Спокойно ждите своего часа.
2: Весы, женщины, велика вероятность того, что у вас появится друг или интересная перспектива.
1: Скорпионы, мужчины, сегодня вами движут азарт и амбиции, а также чувство соперничества, и вам обязательно повезет.
2: Скорпионы, женщины, если вам важно быть понятой и замеченной в нужной вам сфере, обратитесь за помощью к стилисту, фотографу или консультанту.
1: Стрельцы, мужчины, сегодня можно положиться и на удачу, и на талант. Везения на вашей стороне.
2: Стрельцы, женщины, у вас наступает прекрасный момент для начала путешествия или нового курса тренировок или обучения.
1: Козероги, мужчины, вы сможете отказаться от навязанных стереотипов, а взамен им найти свежие и оригинальные решения.
2: Козероги, женщины, вас ждут хорошие новости. И даже к неудачам вы склонны относиться легко, как к забавному приключению.
1: Водолеи, мужчины, сегодня некий собеседник поможет вам избавиться от сомнений, которые гложат вас последние дни. К вам вернется позитивное мышление.
2: Водолеи, женщины, день очень благоприятен для переговоров и знакомств. Не откладывайте важные встречи на вечер.
1: Рыбы, мужчины, даже официальное общение будет полезно сделать немного неформальным и оттенить тонким юмором.
2: Рыбы, женщины, вам лучше не затрагивать разные деликатные вопросы, чтобы не наткнуться на непонимание со стороны близких.
1: С вами Овен, Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на радио Ваня.
2: Физкульт, привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. Реклама.
3: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: решающий момент. Считай, игра на Радио Ваня.
1: Радио Ваня, здравствуйте, как вас зовут?
2: Здравствуйте, можно поучаствовать в викторине?
3: Да. Можно поучаствовать даже не в викторине, а в нашей игре «Решающий момент».
2: Да, так как раз я в ней не хочу участвовать. И выиграть главный приз Яндекс.Станция.
3: Прекрасно, прекрасно. Но вы знаете, что для этого вам нужно будет решить школьную задачку.
2: Я готов.
1: Отлично, как вас зовут?
2: Зовут меня Зинур, я из Казани.
1: Ага, Зинур. Внимание, задача будет такая. Ваня задумал число. Если его вычесть из 640, получится 320. Какое число задумал Коля? И вот, внимание.
3: То есть задумал Ваня, а потом Коля.
1: Коля, Ваня, неважно. 320, 640, 32.
2: То есть мальчик Ваня задумал, вычесть. 320 получается.
1: 320, Зинур, ну, 300... вы выиграли.
3: Зинур, все просто. Да, вот вы же не волновались? Вы же были уверены в своих силах?
2: Ну да, тем более, что задача для второго-третьего класса.
1: Ну, для

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки, понедельник. Мы говорим с вами о выходных, проведенных, надеюсь, с пользой и с удовольствием. С кем встречались, что видели, показывайте. Леночка Жукова отметилась в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Доброе утро. В рамках фестиваля «Транспортфест» принимала участие в ретро-параде на красавце «Вольво» 1987 года выпуска. А дело в том, что Леночка у нас профессиональный водитель общественного транспорта. Тут, да, очень красивые шведские автобусы, на которых вот она рассекала в минувшие выходные под лучами палящего солнца.
1: Фотографию Леночка присовокупила там. Да, и не только Леночка под солнцем мучилась. Вот Николай из Тобольска, например. В выходные сажали картошку, и от жары мучаемся. На данный момент плюс 32 на улице. У меня тут в канале в Максе Радио Ваня вообще настоящая перекличка. Всем привет из Краснодара, от Ивана. Особенно Уралу Ваня передает привет. А Настена Матвеева машет рукой нам из Рязани. Кто куда, а мы к зубному. Решили всех детей туда разом отправить. Ну а что, вместе веселее и не так страшно.
0: Ирина Асланова, доброе утро, батарейки, пишет Ира в группе «Радио Ваня ВКонтакте». У нас были веселые, активные выходные. Приезжала наша Леночка, подружка из Москвы. Жарили шашлыки, посетили крепость Орешек, между прочим. Сходили в ресторан. Море эмоций, фотографий и улыбок. Да, действительно, есть пара фоточек.
1: Вот у нас люди делятся на две категории. Кто-то гуляет и жарит шашлыки, а кто-то, вот как Марина Попова из Саратовской области, сажали, сажаем и будем сажать. И все выходные, и в будни. И Иван, значит, собирает теплицы в помидорах. Помидоры в теплице. Как это уже помидоры? А, перебираем. Ну, видимо, рассаживаем. Ну и, конечно же, сезон грядок от Натальи открыт в Ижевске. Вот, пожалуйста, вам какая у нас тут география собирается.
0: Аня Канина. У нас выходные были очень насыщенные. Закрывали спортивный сезон. Дочь занимается карате. А последнее соревнование в этом сезоне. Первое место.
1: Ой,
0: наше. Поздравляем, Анечка, и тебя, и твою доченьку. Мою радость не передать словами. Победы детей — это круче, чем свои собственные.
1: Это точно.
0: 24 мая отмечали годовщину нашей свадьбы. После таких выходных хочется еще один выходной. Но как ответственная мама пятерых детей... Еду зарабатывать деньги на их всех хотелки, костюмы, кружки и прочие развлечения.
1: Ну, видите, есть ради чего. Все-таки высот достигают дети, потому что мама бодрая. Если бы мама была вялая, то тогда бы и дети были такие же. Говорят же, не воспитывай детей, воспитывай себя.
2: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, как прошли ваши выходные, что вы делаете прямо сейчас, может быть, планами какими-то поделитесь на предстоящую неделю. В нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» отметилась Наоми Эль-Тахин. Я была в субботу и воскресенье в Петербурге. Гуляла всю ночь, видела, как мосты разводятся под джазовую музыку. И знаете, вдруг поняла, что все это, конечно, красиво, мосты разведены, а мне-то на другой остров, а поезд-то в 6 утра. Представляете, успела добежать. Я прям представила, как Наоми, как страус, переставляя широко ноги, мчится на поезд для того, чтобы уехать домой.
1: Да, бежит и волосы назад. А Оксана отметилась в телеграм-канале «Радио Ваня». ФМ. Мы в выходные отмечали день рождения нашего сына, 32 ему исполнилось.
0: Вау!
1: Мы живем за городом, он с семьей в городе. Приезжали к нам все. Сын с семьей, брат мой с семьей, много друзей сына. В декабре у нас родилась внучка. Это ее первое такое большое мероприятие. Посидели отлично. Начали в субботу, поскольку день рождения в воскресенье, поэтому торт со свечами к 12 ночи уже был готов.
0: А у многих, кстати, такая традиция, да, что в полночь начинают поздравлять.
1: Очень весело провели время. Плов, шашлыки, песни под гитару, танцы и просто общение на природе.
0: Мне теперь тоже такое хочется.
1: Благодарю Бога всю жизнь за сына. Очень любим его, его и его семью и друзей. Будь счастлив, Максимилиан. И тут хочется подняться во весь рост, знаешь, взять двуручный меч и так как-то...
0: Да. У меня, кстати, еще одно сообщение тоже от Максима Федотова. Короткое, но емкое. Я в эти выходные первый раз в жизни сходил в бассейн. И познакомился с хорошими людьми.
1: Трезвыми?
0: Ну, конечно, в бассейне, там же все спортсмены.
1: Прямо просто... там так же. Ничего. Я бывал в ваших бассейнах.
0: Ну, ты знаешь,
1: вечно
0: вот у меня,
1: это
0: например,
1: такое амбре.
0: Бабушки очень культурные, интеллигентные,
1: ну,
0: да,
1: это, да,
0: пенсионерки
1: это,
0: из Санкт-Петербурга. Вот ты знаешь, они плавают мимо меня и рассказывают друг другу, кто на какую выставку сходил, кто какой спектакль посмотрел. Так что давненько ты в бассейне не было. Если был, значит, не в том. Итак, друзья, кто же у нас сегодня победил? Кто же получит массаж? Мы решили, что это будет Наталья Наташкина. В выходные гуляли в Сестрорецке в парке Дубки. И было холодно, я замерзла, стала разогреваться, гоняла ворон. А в итоге мне на голову нагадил скворец. Впервые за полвека моей жизни. Я долго оттирала волосы, стоя среди дубов парка. Теперь я жду огромной прибыли, хотя бы массажа. Наташа, а что ждать-то? Вот же он, нате, берите.
1: Сертификат на любой массаж продолжительностью 30 минут получает сегодня Наташа, а партнер розыгрыша «Промни» – территория профессионального массажа, восстановления, расслабления и заботы о себе каждый день. Все подробности на promni.ru. ООО «Промни».
2: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
3: Весной все зацветает и распускается.
4: А у нас уже назрело несколько вопросов.
3: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
4: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
3: Победителям достанется весь «Цимус». Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
2: Подробности на сайте radiovania.ru.
4: Вот такая ботва, ребята.
2: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша — компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
1: О, «Цимус».
2: Реклама.
5: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
6: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-10-153.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромскую молодежь приглашают принять участие в блогерском проекте. Синоптики рассказали, когда откроется купальный сезон в этом году. Россияне назвали главный детектив года. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Программа «Больше, чем путешествие» от Росмолодежь запустила прием заявок на проект «Больше, чем блогер», пишут СМИ-44. Проект подойдет всем, кто хочет делиться впечатлениями о путешествиях по России через тексты, фото и видео, а также вдохновлять других на полезные поездки по стране. Участники научатся создавать вовлекающий контент у блогеров и профессионалов сферы медиа, а также смогут соревноваться друг с другом в мастерстве владения словом и камерой. Принять участие может любой желающий старше 12 лет. Для участия конкурсная работа должна содержать текстовую часть, фото и видеоматериалы, текстовое название программы «Больше, чем путешествие», соответствующие хэштеги программы и проекта, а также ссылки на сообщество программы во ВКонтакте, каналы в Макс и Телеграм. Прием заявок открыт до 31 мая. В текущем году купальный сезон может начаться раньше привычных сроков из-за устойчивого тепла. Однако комфортно купаться удастся только после устойчивого прогрева воздуха и водоемов, пишет Газета.ру. По словам экспертов, традиционно купальный сезон в средней полосе России можно открывать на следующей неделе после Троицы. В этом году этот праздник пройдет 31 мая, поэтому условной датой начала сезона считается 1 июня. Однако синоптики объясняют, что официальным началом купального сезона будет момент, когда температура воды достигнет плюс 16 и плюс 17 градусов. При этом даже такие значения далеко не обеспечивают комфортное нахождение в водоеме. Роман Яны Вагнер-Тоннель стал самым востребованным детективом среди россиян. Об этом Газете.ру сообщили в пресс-службе Кион Строки. Туннель – это напряженная психологическая история, где атмосфера замкнутого пространства усиливает драму и ощущение тревожной неопределенности. Следом за ней идет исторический детектив граф Аверин, колдун Российской империи Виктора Дашкевича, а замыкает тройку лидеров «Черные кувшинки» Мишеля Бюсси. В топ-5 также попали Брокен Харбор, Таны Френч и граф Монте-Кристо Александра Дюма. Также отмечу, согласно подсчету аналитиков, чаще всего детективы читают женщины в возрасте от 45 до 64 лет. Наибольшую активность читатели проявляют по средам, а пик интереса приходится на время с 14 до 18 вечера. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
2: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на «Видеркрафт.ру». У вас участок на берегу и катер? А вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера «Mobile Sleep». На любом берегу, даже в водоохранной зоне, слип легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. mobileslip.ru.
3: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
4: 12+.
3: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

яркие новинки. Холи Флейм. Тону. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
2: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромские школы готовят к проведению государственной итоговой аттестации. Эксперты назвали самое популярное направление у россиян на июньские праздники. Рыбаки поймали редчайшего двухцветного лобстера. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромские школы готовят к проведению государственной итоговой аттестации, пишет СМИ-44. В этом году на территории Костромы создано 8 пунктов проведения ЕГЭ. Еще столько же пунктов организовано на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для девятиклассников работает 15 пунктов, а также 38 на дому для детей с УВЗ. Основной период экзамена стартует для 11 классов 1 июня, а для 9 2. Завершится экзаменационная пора в конце июля. 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать ЕГЭ по одному предмету по своему выбору и использовать новый результат при поступлении в вузы. Для тех, кто не сдаст экзамены в основной период или получит неудовлетворительный результат, им предусмотрен дополнительный этап. Он будет проводиться с 4 по 25 сентября. Многие россияне планируют непродолжительные поездки по стране во время праздников в июне. Самыми востребованными направлениями у путешественников оказались Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, пишет газета.ру. Специалисты подчеркнули, что главными причинами популярности этих направлений считается их богатая культурная программа, развитая туристическая инфраструктура и большой выбор жилья разной стоимости. При этом, по словам экспертов, стоимость короткого путешествия на 3 выходных дня значительно различается в зависимости от направления и спроса. Так, например, в Москве средняя стоимость одной ночи в отеле составляет около 8 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге сутки в отеле обойдутся туристам примерно в 12 тысяч. За отдых в Казани в среднем придется заплатить 11, а ночь в отелях Нижнего Новгорода составит около 11 тысяч рублей. У побережья американского мыса рыбаки выловили редчайшего двухцветного лобстера или американского омара, пишет Лента.ру. По словам морских биологов, появление двухцветного лобстера объясняется тем, что две икринки слились и выросли как один организм. Обычно американский омар имеет невзрачную коричневую окраску, но из-за генетических мутаций иногда встречаются синие, оранжевые, пятнистые и даже ярко-розовые особи. Двойная расцветка с разделением ровно пополам встречается особенно редко. Представители рыболовной компании назвали находку поразительной и порадовались, что редкое животное передали специалистам научного аквариума, и теперь оно не окажется на чьей-то тарелке. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Вот, спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Оптимус, Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru. Реклама.
3: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
4: Центр комплексного развития детей и взрослых «Я Знайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Я Знайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
5: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44.
6: Поликлиника Медэкспресс. Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калина 41, телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
7: Коль готовить не хотите? В Поварешку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварешка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7, дробь 3.
8: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
10: Алло! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
2: Весной все зацветает и распускается.
3: А у нас уже назрело несколько вопросов.
2: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай, вершки или корешки.
3: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
2: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
1: Подробности на сайте radiovania.ru.
3: Вот такая ботва, ребята.
1: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
4: О, «Цимус».
1: Реклама.
5: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: «Гранит-44», город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
6: Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
7: Нас уже выбирают соседи. Приходите в теплосферу на улице Евгения Ермакова, дом 9. Котел с гарантией 5 лет прослужит 10 лет и сэкономит до 30%. Установим за сутки, все расскажем, поможем выбрать. Нас выбрали более 10 тысяч семей.
8: Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. С 29 мая в Костроме. ТРЦ «Рио», первый этаж. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
9: Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Борщевик внесли на онлайн-карту Костромской области. В российских школах ведут новый учебный профиль. Картину Алексея Саврасова продали на аукционе за 29 миллионов рублей. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области появилась онлайн-карта с борщевиком, пишет Кострома Тудей. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поставил задачу вносить данные о владельцах заросших борщевиком участков на специальную интерактивную карту. Для координации мероприятий в регионе действует сервис мониторинга произрастания опасного растения. Цифровая карта позволяет контролировать площади зарастания и ход обработки территорий. По итогам мониторинга прошлого года в области обнаружили почти 150 новых очагов произрастания борщевика общей площадью почти 300 гектаров. Напомню, с 1 марта этого года вступило в силу постановление правительства, согласно которому людей теперь штрафуют за борщевик до 50 тысяч рублей физлиц и до 700 тысяч юридических. С начала учебного года российские школьники начнут изучать профиль искусственный интеллект в рамках уроков информатики, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что Всероссийская олимпиада школьников, очередной цикл которой завершился в мае, задает вектор развития образования. Так, например, включенный в Олимпиаду по информатике новый профиль «Искусственный интеллект» оказался настолько востребованным и актуальным, что уже со следующего учебного года его внедрят в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета. Напомню, ранее Минпросвещение включило учебники под названием «Введение в искусственный интеллект» для учащихся средней школы в федеральный перечень. Полотно Алексея Саврасова «Летний пейзаж» ушло с аукциона за 29 миллионов рублей, которое было написано в конце 19 века, пишут «Известия». Холст относится к позднему периоду творчества художника, а работы того времени отличаются более свободной и экспрессивной манерой. Ранее же картина находилась в собраниях министра иностранных дел Андрея Громыко и коллекционера Феликса Вишневского. Торги проходили в Москве, их проводил аукционный дом «Литфонд». Также были проданы работы Василия Переплетчикова и Петра Кончаловского. Пейзаж «Вечером после грозы» ушел с аукциона за более чем 1 миллион рублей, а картину «Дубы в Абрамцеве» приобрели ровно за 1 миллион. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

Ищите мебель? Мы скажем, где найти. В мебельном номер один. Мебелизавр.

0: Камерздоровье ждет вас на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
1: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
2: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
3: Поликлиника Медэкспресс. Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
4: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!

0: без тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдии.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: счастлив Сандавол!
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Симус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
4: Платформы, рынок, технологии.
3: Монетизация.
4: Цены, процедуры, практические инсайты.
3: Нейросети на практике.
4: Контент. Продвижение. Новые возможности дохода.
3: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
4: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
3: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
2: Без возрастных ограничений.
5: Реклама. Мы открылись! В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
6: Нас уже выбирают соседи. Приходите в теплосферу на улице Евгения Ермакова, дом 9. Котел с гарантией 5 лет прослужит 10 лет и сэкономит до 30%. Установим за сутки, все расскажем, поможем выбрать. Нас выбрали более 10 000 семей.
7: Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. С 29 мая в Костроме. ТРЦ «Рио», первый этаж. 0+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме состоится форум многодетных семей. В Госдуме рассказали, какие операции доступны россиянам бесплатно. Эксперты назвали самую полезную для сердца летнюю ягоду. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме состоится областной форум многодетных семей, пишут СМИ-44. Форум проводится уже третий год подряд и собирает многодетные семьи из всех муниципалитетов области. За время проведения он стал площадкой для обмена опытом для специалистов. Для родителей это возможность получить консультации по самым разным вопросам, а для детей отдельной развлекательной программой. В этом году на форуме будут работать консультационные площадки по вопросам оформления мер соцподдержки, трудоустройства и профподготовки, а также сохранения и укрепления здоровья. Отдельная же площадка посвящена лучшим практикам, которые реализуются родительскими сообществами. В торжественной части состоится вручение государственных наград многодетным родителям и чествование победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». Форум пройдет 27 мая в Костромском областном дворце творчества с 10 утра до 14 дня по адресу улица 1 мая, 12. Россияне по полису ОМС могут бесплатно сделать операции на позвоночнике в области гинекологии, а также эндопротезирование суставов и лечение катаракты с заменой хрусталика, рассказала член Комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. Ее слова приводят РИА Новости. По ее словам, бесплатно также проводятся некоторые сердечно-сосудистые операции: стентирование, шунтирование, установка кардиостимуляторов и лечение варикоза лазером. Кроме того, она добавила, что для пациента ключевыми условиями получения медицинской помощи остаются наличие полиса ОМС и медицинских показаний, а направление выдает лечащий врач после обследования. Дрожжина также уточнила, что на ту или иную операцию возможны очереди. Кардиологи заявили, что одну летнюю ягоду с научной точки зрения можно считать самой полезной для сердца, пишет Лента.ру. Врачи считают, что клубника содержит большое количество антиоксидантов и клетчатки, которые активно борются с хроническими воспалениями в организме, которые являются причиной многих проблем со здоровьем, таких как сахарный диабет и постоянная усталость. Кроме того, регулярное употребление этой ягоды улучшает показатель резистентности к инсулину и нормализует уровень сахара в крови. Среди других преимуществ клубники врачи называют подавление чувства голода без нагрузки организма дополнительными калориями и снижение окислительного стресса. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
3: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
4: Весной все зацветает и распускается.
5: А у нас уже назрело несколько вопросов.
4: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
5: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
4: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
6: Подробности на сайте radiovania.ru.
5: Вот такая ботва, ребята.
3: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
6: О, «Цимус».
2: Реклама.
7: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. В мебельном номер один. Мебели завались!
8: Рядом с ТРЦ «Коллаж».
9: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит 44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: «Гранит 44», город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
10: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в «Байк 44». Покупай по выгодной цене. «Байк 44».
11: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
12: Звук поставим на всю, и соседи не спят.
13: Что под нами внизу, простите меня.
12: «Радио Ваня». Ближе и роднее.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: счастлив садовод.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Мелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
4: 12+.
3: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. Костромскую молодежь приглашают принять участие в блогерском проекте. Синоптики рассказали, когда откроется купальный сезон в этом году. Россияне назвали главный детектив года. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Программа «Больше, чем путешествие» от Росмолодежь запустила прием заявок на проект «Больше, чем блогер», пишут СМИ-44. Проект подает всем, кто хочет делиться впечатлениями о путешествиях по России через тексты, фото и видео, а также вдохновлять других на полезные поездки по стране. Участники научатся создавать вовлекающий контент у блогеров и профессионалов сферы медиа, а также смогут соревноваться друг с другом в мастерстве владения словом и камерой. Принять участие может любой желающий старше 12 лет. Для участия конкурсная работа должна содержать текстовую часть, фото и видеоматериалы, текстовое название программы «Больше, чем путешествие», соответствующие хэштеги программы и проекта, а также ссылки на сообщество программы во ВКонтакте, каналы в Макс и Телеграм. Прием заявок открыт до 31 мая. В текущем году купальный сезон может начаться раньше привычных сроков из-за устойчивого тепла. Однако комфортно купаться удастся только после устойчивого прогрева воздуха и водоемов, пишет Газета.ру. По словам экспертов, традиционно купальный сезон в средней полосе России можно открывать на следующей неделе после Троицы. В этом году этот праздник пройдет 31 мая, поэтому условной датой начала сезона считается 1 июня. Однако синоптики объясняют, что официальным началом купального сезона будет момент, когда температура воды достигнет плюс 16 и плюс 17 градусов. При этом даже такие значения далеко не обеспечивают комфортное нахождение в водоеме. Роман Яны Вагнер-Тоннель стал самым востребованным детективом среди россиян. Об этом Газете.ру сообщили в пресс-службе Кион Строки. Туннель – это напряженная психологическая история, где атмосфера замкнутого пространства усиливает драму и ощущение тревожной неопределенности. Следом за ней идет исторический детектив граф Аверин, колдун Российской империи Виктора Дашкевича, а замыкает тройку лидеров «Черные кувшинки» Мишеля Бюсси. В топ-5 также попали Брокен Харбор, Тан и Френч и граф Монте-Кристо Александра Дюма. Также отмечу, согласно подсчету аналитиков, чаще всего детективы читают женщины в возрасте от 45 до 64 лет. Наибольшую активность читатели проявляют по средам, а пик интереса приходится на время с 14 до 18 вечера. На этом пока все. Еще больше новостей в следующем выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: фильм.
1: Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Шмурай. Сегодня понедельник, 25 мая. Также, как и вы, с нетерпением ждал продолжения нашей эпопеи под названием «Угайдай фильм». Очень простые правила. Я, как всегда, включу небольшой отрывок из известной кинокартины. Если вы вспомните ее название, набирайте 325-696, код города 812. Друзья, уверен, не ошибусь, если скажу, что этот фильм в нашей стране видел буквально каждый. И не по разу. Давайте послушаем.
0: Угайдай фильм.
2: Вот вы вспомните мои слова через 20 лет.
3: Ну, через 20 лет вообще все по-другому будет.
4: Не так-то уж это и много 20 лет.
3: Ну, через 20 лет я уж старушкой буду.
4: Поверьте мне, в 40 лет вам будет казаться, что вот теперь только и начинается ваша жизнь.
1: Чувствую, вы уже набираете наш телефонный номер 325-696, код города 812, друзья. Звоните. Слушатель, правильно угадавший фильм, получит два билета на любой сеанс кинотеатра «Синема-5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». Как всегда, пожелаю вам удачи и с нетерпением жду звоночков.
0: «Угайдай фильм» на Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.
2: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
3: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
4: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325 370 30 010 153.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello?

0: фильм. Дорогие мои любимые, давайте итоги подводить нашей игры «Угадай фильм». Дозвонилась к нам сегодня Татьяна. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте, Татьяна. Рад безумно вас слышать. Прежде чем вы фильм назовете, уверен, вы знаете его название. Давайте еще раз отрывок послушаем.
2: А вот вы вспомните мои слова через 20 лет.
3: Ну, через 20 лет вообще все по-другому будет.
4: Не так-то уж это и много 20 лет.
3: Ну, через 20 лет я уж старушкой буду.
4: Поверьте мне, в 40 лет вам будет казаться, что вот теперь только и начинается ваша жизнь.
0: Итак, Татьяна, рассказывайте, что же это за фильм такой?
1: «Москва слезам не верит».
5: Угайдал!
0: «Москва слезам не верит». Ну, конечно, кто же не видел эту картину? Сколько раз смотрели, не помните, так, навскидочку?
1: Больше 10, это точно. Если еще больше.
0: Ну, наверное. Так вот, вы согласны вообще с этим высказыванием, что через 20 лет, дескать, ничего не будет, одно сплошное телевидение? Ну, не сбылось ведь, по-моему, да?
1: Нет, не сбылось, конечно.
0: И книжки остались, и театр остался. Но если как-то это не буквально воспринимать эту фразу, ну да, одно сплошное не телевидение, а вот интернет, короче, который
1: интернет
0: все запланил, но классические виды искусств, конечно, остались, это приятно. И до сих пор Петербург полон туристов, которые ходят в замечательные музеи, театры. Ну, это, конечно, здорово. Есть какие-то любимые фразы у вас крылатые, которые запомнились из фильма «Москва слезам не верит»?
1: Ну, вот в 40 лет жизнь только начинается.
0: Отлично. Давайте еще попробуем продолжить. Вернее, я буду начинать, а вы продолжайте. Ага. «Не учи меня жить». Лучше?
1: Помоги материально.
0: Есть. Полюбить так королеву, проиграть?
1: Не помню.
0: Миллион.
1: Ну да.
0: Ну и давай еще напоследок. О, какие люди и без...
1: Охраны.
0: Точно. Ну, вот вы знаете, настолько прочно эти фразы вошли в нашу жизнь, что даже уже порой забываешь, а ведь это именно в фильме прозвучало в 1979 году. Татьяна, от всей души вас поздравляю. Вам в подарок 2 билета на любой сеанс в кинотеатре «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». Хотите кого-нибудь поприветствовать?
1: Да, спасибо большое, что есть такая возможность выиграть, чтобы можно с вами пообщаться, позвонить. И отличное радио, каждый день слушаю. Большой привет.

0: Привет родным и близким, коллегам на работе, где я сейчас нахожусь. Ну и всем жителям Санкт-Петербурга.
1: Танечка, спасибо огромное. Хорошего дня.
0: Всего хорошего.
1: Друзья, я напомню, партнер рубрики кинотеатр «Синема 5». Удивляй по-новому, признавайся в любви, поздравляй близких или делай предложение на большом экране. Подробнее на сайте cinema5.ru. ООО «Синема 98».
2: Угадай фильм на радио Ваня. Радио Ваня.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: счастлив создавал.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Оптимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: Физкульт-привет! Вы слышите это? Это звук ее силы. Силы в желании быть быстрее, выше, точнее. Силы, которые заставляют подняться после падения и улыбнуться. Тот самый Петр Фадеев и его прекрасные гости докажут нам, что женский спорт – это про характер, грацию и волю к победе. Слушайте «Физкульт-привет» с Петром Фадеевым на радио «Ваня» в эту субботу в 15 часов и в воскресенье в 9 вечера. Реклама.
4: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44.
5: Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. С 29 мая в Костроме. ТРЦ Рио, первый этаж. 0+.
6: Коль готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на Радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Друзья мои, да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое. Нет, не о мыле, но о полотенце сегодня пойдет речь, поскольку именно 25 мая отмечается неофициальный праздник, который возник в Британии в 2001 году. В этот день принято всюду носить с собой полотенце и показывать его окружающим. Именно об этом предмете и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: В странах Средиземноморья и Месопотамии около 5000 лет назад использовали льняные полотенца. В Древнем Египте мумии заворачивали в длинные льняные полотенца, пропитанные специальным смоляным составом. В Древней Греции полотенца использовались не только для гигиены, но и как символ статуса.
0: Четвертое место.
1: На Ближнем Востоке полотенца начали ткать по технологии, схожей с производством ковров. Так появились махровые полотенца. Их впервые стали использовать в Турции, где на смену льну пришел хлопок. В городе Бурсе в 18 веке впервые соткали вафельные полотенца, структура которых напоминала кондитерское изделие – вафли.
0: Третье место.
1: У славян основным материалом для полотенец был опять же лен. Из него делали рушники, праздничные полотенца, которые использовали в ритуалах, на свадьбах и при рождении детей. Классический рушник из льна имел ширину 40 сантиметров и длину 3 метра. Его украшали вышивкой с сакральным смыслом.
0: Второе место.
1: К концу 19 века с механизацией текстильной промышленности полотенца стали более доступными, а к 90-м годам 19 века махровые полотенца заменили льняные в домах простых людей.
0: Первое место.
1: Получить красивое полотенце в подарок считалось хорошей приметой. Это предвещало приятную поездку или путешествие. Существовала старинная народная примета. Если муж с женой вытираются одним полотенцем, они могут поссориться, имейте в виду.
0: Великолепная пятерка. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать,

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромские школы готовят к проведению государственной итоговой аттестации. Эксперты назвали самое популярное направление у россиян на июньские праздники. Рыбаки поймали редчайшего двухцветного лобстера. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромские школы готовят к проведению государственной итоговой аттестации, пишет СМИ-44. В этом году на территории Костромы создано 8 пунктов проведения ЕГЭ. Еще столько же пунктов организовано на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для девятиклассников работает 15 пунктов, а также 38 на дому для детей с УВЗ. Основной период экзамена стартует для 11 классов 1 июня, а для 9 2. Завершится экзаменационная пора в конце июля. 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать ЕГЭ по одному предмету по своему выбору и использовать новый результат при поступлении в вузы. Для тех, кто не сдаст экзамены в основной период или получит неудовлетворительный результат, им предусмотрен дополнительный этап. Он будет проводиться с 4 по 25 сентября. Многие россияне планируют непродолжительные поездки по стране во время праздников в июне. Самыми востребованными направлениями у путешественников оказались Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, пишет газета.ру. Специалисты подчеркнули, что главными причинами популярности этих направлений считается их богатая культурная программа, развитая туристическая инфраструктура и большой выбор жилья разной стоимости. При этом, по словам экспертов, стоимость короткого путешествия на 3 выходных дня значительно различается в зависимости от направления и спроса. Так, например, в Москве средняя стоимость одной ночи в отеле составляет около 8 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге сутки в отеле обойдутся туристам примерно в 12 тысяч. За отдых в Казани в среднем придется заплатить 11, а ночь в отелях Нижнего Новгорода составит около 11 тысяч рублей. У побережья американского мыса рыбаки выловили редчайшего двухцветного лобстера или американского омара, пишет Лента.ру. По словам морских биологов, появление двухцветного лобстера объясняется тем, что две икринки слились и выросли как один организм. Обычно американский омар имеет невзрачную коричневую окраску, но из-за генетических мутаций иногда встречаются синие, оранжевые, пятнистые и даже ярко-розовые особи. Двойная расцветка с разделением ровно пополам встречается особенно редко. Представители рыболовной компании назвали находку поразительной и порадовались, что редкое животное передали специалистам научного аквариума, и теперь оно не окажется на чьей-то тарелке. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
2: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: счастлив садовод.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
2: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
3: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. Mobile

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать комедийную мелодраму под названием «На расстоянии любви». Главные роли в этой картине исполнили Дрю Берримор и Джастин Лонг. Это произошло после случайного знакомства в баре за завтраком. Девушку зовут Эрин, парня Гаррет, и он недавно пережил расставание. И вот внезапно вспыхнула страсть и переросла в настоящую бурю чувств, захватившую молодых людей на все лето. Никто, конечно, и предположить не мог, что этот роман будет иметь продолжение. Эрин отправляется домой в Сан-Франциско, а Гаррет остается работать в Нью-Йорке. Однако 6 недель безумного веселья неожиданно стали очень значимыми, и оба больше не уверены, хотят ли они, чтобы все вдруг закончилось. А закончилось или нет, узнаете, если посмотрите эту чудесную картину. Еще совершенно точно помню, что я энное количество времени ходил и напевал саундтреки из этой картины. Они прекрасны. Вообще, тема любви на расстоянии одна из самых исчерпывающих в современном кинематографе. И вот еще одна, которую всем настоятельно рекомендую. Кино на вечер. На расстоянии любви. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья. Бывают лягушки-путешественницы, а бывают черепахи. Если вы являетесь владельцем данного существа, возьмите на заметку, при всей стремительности этих животных, в кавычках, конечно, далеко они убежать не могут. Девушка Фиона была очень расстроена, когда ее черепаха сбежала из своего вольера во дворе. Дело было в Англии. Хозяйка рассказала, что черепаха, которую зовут Скаттл, всегда была непослушной девочкой. Она сбегала и раньше, но никогда не уходила слишком надолго. А на сей раз она отсутствовала, только подумайте, целых 8 месяцев. Фиона печалилась, тревожилась, поскольку черепашка была ей очень дорога. Точный возраст ее неизвестен, но владелица предполагала, что ей порядка 70 лет. Вот дает старушка. И вот недавно, друзья мои, в жизни Фионы произошла большая радость. Черепашка вернулась, но не то чтобы вернулась, а соседи нашли ее на своем поле. То есть, несмотря на долгое время отсутствия, черепашка-то далеко не убежала. А вообще объяснение этому какое? Вероятно, что животное просто впало в спячку. Но когда проснулось, о ее местонахождении и стало известно. Но кто бы мог подумать, что она находится буквально через дорогу. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Оптимус, Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
3: Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. С 29 мая в Костроме. ТРЦ «Рио», первый этаж, 0+.
4: Коль, готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Борщевик внесли на онлайн-карту Костромской области. В российских школах ведут новый учебный профиль. Картину Алексея Саврасова продали на аукционе за 29 миллионов рублей. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области появилась онлайн-карта с борщевиком, пишет Кострома Тудей. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поставил задачу вносить данные о владельцах заросших борщевиком участков на специальную интерактивную карту. Для координации мероприятий в регионе действует сервис мониторинга произрастания опасного растения. Цифровая карта позволяет контролировать площади зарастания и ход обработки. Обработки территорий. По итогам мониторинга прошлого года в области обнаружили почти 150 новых очагов произрастания борщевика общей площадью почти 300 гектаров. Напомню, с 1 марта этого года вступило в силу постановление правительства, согласно которому людей теперь штрафуют за борщевик до 50 тысяч рублей физлиц и до 700 тысяч юридических. С начала учебного года российские школьники начнут изучать профиль искусственный интеллект в рамках уроков информатики, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что Всероссийская олимпиада школьников, очередной цикл которой завершился в мае, задает вектор развития образования. Так, например, включенный в Олимпиаду по информатике новый профиль «Искусственный интеллект» оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с следующего учебного года его внедрят в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета. Напомню, ранее Минпросвещение включило учебники под названием «Введение в искусственный интеллект» для учащихся средней школы в федеральный перечень. Полотно Алексея Саврасова «Летний пейзаж» ушло с аукциона за 29 миллионов рублей, которое было написано в конце 19 века, пишут «Известия». Холст относится к позднему периоду творчества художника, а работы того времени отличаются более свободной и экспрессивной манерой. Ранее же картина находилась в собраниях министра иностранных дел Андрея Громыко и коллекционера Феликса Вишневского. Торги проходили в Москве, их проводил аукционный дом «Литфонд». Также были проданы работы Василия Переплетчикова и Петра Кончаловского. Пейзаж «Вечером после грозы» ушел с аукциона за более чем 1 миллион рублей, а картину «Дубы в Абрамцеве» приобрели ровно за 1 миллион. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Оптимус, Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
3: Весной все зацветает и распускается.
4: А у нас уже назрело несколько вопросов.
3: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
4: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
3: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
2: Подробности на сайте radiovania.ru.
4: Вот такая ботва, ребята.
2: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
1: О, «Цимус».
2: Реклама.
5: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. Мебельном номер один. Мебели завались.
6: Рядом с ТРЦ «Коллаж».
7: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит 44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: «Гранит 44», город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
8: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
9: Центр комплексного развития детей и взрослых «Я-Знайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Я-Знайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6, и Никитская, 114. Звоните 542-302.
10: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в «Байк-44». Покупай по выгодной цене. «Байк-44».
11: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
12: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Певец Дмитрий Колдун приоткрыл для журналистов двери своей дачи под Минском. Небольшой дом достался артисту в наследство от деда по материнской линии. И с тех пор он остается для Дмитрия местом, где живет память о детстве и близких людях. «Здесь есть свой дух», — рассказал певец. Участник Колдун изначально засеял травой, однако его жена со временем обустроила теплицу, разбив грядки с клубникой, шпинатом и рукколой. Сам дом артист регулярно поддерживает в порядке. Несколько лет назад он утеплил веранду и крышу, а также провел отопление. В погребе, где прежде хранилась картошка, артист разместил весь личный архив. Любовную переписку с женой, материалы с Евровидения, артефакты времен «Фабрики звезд» и портрет Филиппа Киркорова. Кто бы мог подумать? Тут такие вещи попадаются, я не всегда разгребаю здесь. Первый альбом, какие-то архивы с Евровидения. В общем, если порыться, можно много чего найти, рассказал Дима. Стоит только позавидовать такой трепетной бережливости.
0: Звездный час. Радио Ваня. Весенние ночи

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Американская автор-исполнительница песен и актриса Майли Сайрус получила именную звезду на Голливудской аллее славы. На церемонии присутствовали ее близкие, в том числе мать Тиш Сайрус и жених певицы, музыкант Макс Марандо. Когда семья собиралась для совместного фото, Тиш Сайрус по сообщениям СМИ обернулась к окружающим и сказала: «Мы приведем мужа». После этих слов рядом с Майли оказался Марандо. Фанаты тут же решили, что пара уже тайно поженилась. Ни сама певица, ни ее представители официально не комментировали намек матери, однако в социальных сетях мгновенно разгорелись обсуждения. Поклонники обратили внимание и на другие детали: нежные объятия и поцелуй Марандо в щеку во время фотосессии. Напомним, Майли и Макс встречаются с 2021 года. Их роман долгое время оставался в тени, и только в апреле 2022 года они впервые показались на публике как пара. 5 лет прошло, друзья мои, солидный срок. Пора, наверное, как говорится, честным пирком, да за свадебку.
0: Звездный час. Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: От подъемника и шиномонтажки до кузовного, пневматического и покрасочного оборудования. От Калининграда до Владивостока. Это масштабы компании «Видеркрафт». «Видеркрафт» спроектирует автосервис под ключ, поставит инструменты и оборудование. Адреса и контакты на видеркрафт.ру.

0: Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: ООО «Цимус», Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Привет, это «Батарейки».
3: В составе утреннего шоу появится третий участник, совсем молодой и зеленый.
2: Которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
3: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
2: Пожелаем зеленому легкой посадки.
4: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио «Ваня».
2: Посадил дед репку, и мы сможем.
4: Партнер проекта «Терравита». Хороша и плодовита. Секрет урожая – земля живая. «Терравита». Живая земля. Живая. Плодородная. Твоя.
1: О, «Нордпалп».
5: Реклама. Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься, а также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
6: Нас уже выбирают соседи. Приходите в теплосферу на улице Евгения Ермакова, дом 9. Котел с гарантией 5 лет прослужит 10 лет и сэкономит до 30%. Установим за сутки, все расскажем, поможем выбрать. Нас выбрали более 10 тысяч семей.
7: Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. С 29 мая в Костроме. ТРЦ Рио, первый этаж. 0+.
8: Цветы – это не просто подарок. Это проявление любви и нежности. В «Розы 44». Огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
9: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-010-153.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме состоится форум многодетных семей. В Госдуме рассказали, какие операции доступны россиянам бесплатно. Эксперты назвали самую полезную для сердца летнюю ягоду. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме состоится областной форум многодетных семей, пишут СМИ 44. Форум проводится уже третий год подряд и собирает многодетные семьи из всех муниципалитетов области. За время проведения он стал площадкой для обмена опытом для специалистов. Для родителей это возможность получить консультации по самым разным вопросам, а для детей отдельной развлекательной программой. В этом году на форуме будут работать консультации. Консультационные площадки по вопросам оформления мер соцподдержки, трудоустройства и профподготовки, а также сохранения и укрепления здоровья. Отдельная же площадка посвящена лучшим практикам, которые реализуются родительскими сообществами. В торжественной части состоится вручение государственных наград многодетным родителям и чествование победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Форум пройдет 27 мая в Костромском областном дворце творчества с 10 утра до 14 дня по адресу улица 1 мая, 12. Россияне по полису ОМС могут бесплатно сделать операции на позвоночнике в области гинекологии, а также эндопротезирование суставов и лечение катаракты с заменой хрусталика, рассказала член Комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. Ее слова приводят РИА Новости. По ее словам, бесплатно также проводятся некоторые сердечно-сосудистые операции – стентирование, шунтирование, установка кардиостимуляторов и лечение варикоза лазером. Кроме того, она добавила, что для пациента ключевыми условиями получения медицинской помощи остаются наличие полиса ОМС и медицинских показаний, а направление выдает лечащий врач после обследования. Дрожжина также уточнила, что на ту или иную операцию возможны очереди. Кардиологи заявили, что одну летнюю ягоду с научной точки зрения можно считать самой полезной для сердца, пишет Лента.ру. Врачи считают, что клубника содержит большое количество антиоксидантов и клетчатки, которые активно борются с хроническими воспалениями в организме, которые являются причиной многих проблем со здоровьем, таких как сахарный диабет и постоянная усталость. Кроме того, регулярное употребление этой ягоды улучшает показатель резистентности к инсулину и нормализует уровень сахара в крови. Среди других преимуществ клубники врачи называют подавление чувства голода без нагрузки организма дополнительными калориями и снижение окислительного стресса. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
2: У вас участок на берегу и катер, а вы устали от сложностей со спуском его на воду? Хватит тратить время и силы. Вам поможет инновационное устройство для спуска, хранения и обслуживания катера Mobile Sleep. На любом берегу, даже в водоохранной зоне, Sleep легко собрать и разобрать на зиму. Свое производство из современных материалов. MobileSleep.ru.
3: Привет, это «Батарейки».
4: В составе утреннего шоу появится третий участник, совсем молодой и зеленый.
3: Которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
4: На ваших глазах маленькое семечко превратится в плодовитый огурец.
3: Пожелаем зеленому легкой посадки.
5: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио Ваня.
3: Посадил дед репку, и мы сможем.
5: Партнер проекта «Терравита». Биоудобрения нового поколения. Живое питание для растений. Биологизированные удобрения «Терравита». Все, что нужно для посадки и роста ваших зеленых друзей.
6: О, Нордпалп.
7: Реклама. Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
8: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
9: Поликлиника «Медэкспресс». Забота о вас без лишних слов. Предлагаем комплекс для женщин. Консультация гинеколога, анализы, УЗИ малого таза со скидкой 10%. Не откладывайте заботу о себе. Звоните и записывайтесь уже сегодня. Адрес: Калиновская, 41. Телефон 494-085 и 494-086. Имеются противопоказания.
10: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
11: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
12: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Ауравиле будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 34 градуса, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке нет частной собственности, денег, а также прописанных законов и каких-либо лидеров. Город встречает туристов небольшими гостиницами, ресторанами и милыми кафе. Сейчас здесь живут порядка 2000 человек, хотя он рассчитан на 50 тысяч. Религия, язык, национальность, пол и раса при этом совершенно не важны. Необходимо жить в гармонии с природой и друг с другом. Что же, но в Костроме будет, увы, не так жарко, и к тому же обещают небольшой дождь, так что лучше прихватить с собой зонтик. Днем температура воздуха составит плюс 12, а ночью до плюс 7 градусов. Ветер западный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 739 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 67%, согласно сервису Яндекс.Погода.
11: Радио Ваня. Отличная погода.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Редактор

Фрэш и яркие новинки. Холи Флейм. Тону. Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Друзья мои, да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое. Нет, не о мыле, но о полотенце сегодня пойдет речь, поскольку именно 25 мая отмечается неофициальный праздник, который возник в Британии в 2001 году. В этот день принято всюду носить с собой полотенце и показывать его окружающим. Именно об этом предмете и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: В странах Средиземноморья и Месопотамии около 5000 лет назад использовали льняные полотенца. В Древнем Египте мумии заворачивали в длинные льняные полотенца, пропитанные специальным смоляным составом. В Древней Греции полотенца использовались не только для гигиены, но и как символ статуса.
0: Четвертое место.
1: На Ближнем Востоке полотенца начали ткать по технологии, схожей с производством ковров. Так появились махровые полотенца. Их впервые стали использовать в Турции, где на смену льну пришел хлопок. В городе Бурсе в 18 веке впервые соткали вафельные полотенца, структура которых напоминала кондитерское изделие – вафли.
0: Третье место.
1: У славян основным материалом для полотенец был, опять же, лен. Из него делали рушники – праздничные полотенца, которые использовали в ритуалах, на свадьбах и при рождении детей. Классический рушник из льна имел ширину 40 сантиметров и длину 3 метра. Его украшали вышивкой с сакральным смыслом.
0: Второе место.
1: К концу 19 века с механизацией текстильной промышленности полотенца стали более доступными, а к 90-м годам 19 века махровые полотенца заменили льняные в домах простых людей.
0: Первое место.
1: Получить красивое полотенце в подарок считалось хорошей приметой. Это предвещало приятную поездку или путешествие. Существовала старинная народная примета. Если муж с женой вытираются одним полотенцем, они могут поссориться, имейте в виду.
0: Великолепная пятерка. Солнышко в руках.
2: И венок из звезд в небесах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика «Об отношениях». Сегодня так уж повелось об отношениях с братьями нашими меньшими. Сегодня уже рассказал вам о чудесной черепашке. Героем следующей истории стало другое животное. Так вот, одна парочка из Франции стала замечать, что у них с заднего двора стали пропадать металлические шары для питанка. Питанка — это такая специальная игра, правила объяснять не буду, но, в общем, связана она с метанием металлических шаров. Всего пропало 19 шариков. Я так понимаю, что они весьма немаленькие. Но благо, что люди оснащены всяческими технологиями, решили просмотреть записи с видеокамер и узнали, кто же это все совершал. А это, друзья мои, нет, это не черепаха. Это лисичка. Сестричка. Но французы, видимо, люди скрупулезные, решили посчитать, во сколько же им обошелся ущерб. Почти в 1000 евро, представляете? Теперь супруги каким-то образом собираются вернуть свое имущество. Они решили прикрепить к одному из оставшихся шаров трекер и выследить воровку. Надеюсь, что поиски увенчаются успехом. Друзья мои, любите братьев наших меньших, друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Ваня, Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. В мебельном номер один. Мебели завались! Рядом с ТРЦ «Коллаж».
2: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк-44. Покупай по выгодной цене. Байк-44.
3: Мы открылись. В парке на Никитской в мае по выходным и праздничным дням работают любимые аттракционы. Приходите кататься. А также лакомиться шашлыком, пиццей, мороженым и другими вкусняшками. По выходным и праздникам в мае в парке на Никитской.
4: Нас уже выбирают соседи. Приходите в теплосферу на улице Евгения Ермакова, дом 9. Котел с гарантией 5 лет прослужит 10 лет и сэкономит до 30%. Установим за сутки, все расскажем, поможем выбрать. Нас выбрали более 10 тысяч семей.
5: Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. С 29 мая в Костроме. ТРЦ Рио, первый этаж. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
7: Алло!

0: письма. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: В России приступили к пересмотру отказов в единых пособиях для многодетных семей. Типичные самозанятые 26-го года – это мужчина или женщина в возрасте от 30 до 40 лет с высшим образованием и детьми. Роман Тоннель стал самым востребованным детективом среди россиян. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В России приступили к пересмотру отказов в единых пособиях для многодетных семей, которые не получали их из-за небольшого превышения дохода. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе социального фонда. Социальный фонд приступил к проактивному пересмотру отказов, вынесенных семьям из-за превышения доходов, говорится в сообщении. Пересмотр отказов, сделанных в 2026 году, будет сделан автоматически. Пособие назначат без каких-либо действий со стороны семьи. О решении родители смогут узнать через госуслуги. Уведомления начнут приходить с 22 мая. В среднем по стране пособие для многодетных семей составляет 9200 рублей на человека. Типичные самозанятые 26-го года – это мужчина или женщина в возрасте от 30 до 40 лет с высшим образованием и детьми, житель Москвы или Московской области. При этом, если мужчина чаще работает в строительстве или такси, в этих сферах заняты 15% от общего числа самозанятых, и 90% из них мужчины, то женщина в сфере красоты или IT, где сосредоточены 7% плательщиков НПД, 96,7%. Представительниц прекрасного пола соответственно. Об этом рассказали аналитики портала «Самозанятость онлайн». По их словам, серьезных сдвигов в социально-демографическом портрете за 5 с лишним лет не произошло, однако ключевое изменение все же есть. Это переход самозанятых от роли временных фрилансеров к системной единице малого бизнеса. И в завершении выпуска. Роман Яны Вагнер «Тоннель» стал самым востребованным детективом среди россиян. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе «Кион Строки». «Тоннель» — напряженная психологическая история, где атмосфера замкнутого пространства усиливает драму и ощущение тревожной неопределенности. Следом за ней идет исторический детектив граф Аверин, колдун Российской империи Виктора Дашкевича. Замыкает тройку лидеров «Черной кувшинки» Мишеля Бюсси. В топ-5 также попали «Брокен Харбор», «Таны Френч» и «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Out! Спрашивайте в магазинах вашего города или на любом маркетплейсе.
1: Оптимус, Москва, ОГРН, 1-2-3-7-0-0-8-5-6-8-9-8.
2: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
3: Платформы, рынок, технологии.
2: Монетизация.
3: Цены, процедуры, практические инсайты.
2: Нейросети на практике.
3: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
2: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
3: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
2: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
3: Без возрастных ограничений.
4: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Ауравиле будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 34 градуса, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке нет частной собственности, денег, а также прописанных законов и каких-либо лидеров. Город встречает туристов небольшими гостиницами, ресторанами и милыми кафе. Сейчас здесь живут порядка 2000 человек, хотя он рассчитан на 50 тысяч. Религия, язык, национальность, пол и раса при этом совершенно не важны. Необходимо жить в гармонии с природой и друг с другом. Что же, но в Костроме будет, увы, не так жарко, и к тому же обещают небольшой дождь, так что лучше прихватить с собой зонтик. Днем температура воздуха составит плюс 12, а ночью до плюс 7 градусов. Ветер западный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 739 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 67%, согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Радио Ваня. Отличная погода.
7: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: Yeah.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом. На радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать комедийную мелодраму под названием «На расстоянии любви». Главные роли в этой картине исполнили Дрю Берримор и Джастин Лонг. Это произошло после случайного знакомства в баре за завтраком. Девушку зовут Эрин, парня Гаррет, и он недавно пережил расставание. И вот внезапно вспыхнула страсть и переросла в настоящую бурю чувств, захватившую молодых людей на все лето. Никто, конечно, и предположить не мог, что этот роман будет иметь продолжение. Эрин отправляется домой в Сан-Франциско, а Гаррет остается работать в Нью-Йорке. Однако 6 недель безумного веселья неожиданно стали очень значимыми, и оба больше не уверены, хотят ли они, чтобы все вдруг закончилось. А закончилось или нет, узнаете, если посмотрите эту чудесную картину. Еще совершенно точно помню, что я энное количество времени ходил и напевал саундтреки из этой картины. Они прекрасны. Вообще, тема любви на расстоянии одна из самых исчерпывающих в современном кинематографе. И вот еще одна, которую всем настоятельно рекомендую. Кино на вечер. На расстоянии любви. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Радио Ваня. Весенние ночи. Юбки короче.

0: Маяковский. Один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья. Бывают лягушки-путешественницы, а бывают черепахи. Если вы являетесь владельцем данного существа, возьмите на заметку, при всей стремительности этих животных, в кавычках, конечно, далеко они убежать не могут. Девушка Фиона была очень расстроена, когда ее черепаха сбежала из своего вольера во дворе. Дело было в Англии. Хозяйка рассказала, что черепаха, которую зовут Скаттл, всегда была непослушной девочкой. Она сбегала и раньше, но никогда не уходила слишком надолго. А на сей раз она отсутствовала, только подумайте, целых 8 месяцев. Фиона печалилась, тревожилась, поскольку черепашка была ей очень дорога. Точный возраст ее неизвестен, но владелица предполагала, что ей порядка 70 лет. Вот дает старушка. И вот недавно, друзья мои, в жизни Фионы произошла большая радость. Черепашка вернулась, но не то чтобы вернулась, а соседи нашли ее на своем поле. То есть, несмотря на долгое время отсутствия, черепашка-то далеко не убежала. А вообще объяснение этому какое? Вероятно, что животное просто впало в спячку. Но когда проснулось, о ее местонахождении и стало известно. Но кто бы мог подумать, что она находится буквально через дорогу. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
2: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
3: Реклама.
4: Ищите мебель? Мы скажем, где найти. Мебель нам номер один. Мебели завались.
5: Рядом с ТРЦ «Коллаж».
6: Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. С 29 мая в Костроме. ТРЦ «Рио», первый этаж. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
8: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Минпросвещение внедрит трехуровневую систему оценки поведения школьников. Введение платы за VPN-трафик в России откладывается. Почти половина опрошенных студентов России планируют подрабатывать летом 26-го года. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Минпросвещение России с нового учебного года внедрит трехуровневую систему оценки поведения школьников. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передает РИА Новости. По словам министра, введение оценки поведения в школах является важным шагом в формировании комплексного подхода к воспитанию и образованию. Как добавил глава Минпросвещения, для советников, директоров по воспитанию, оценка поведения станет важным маркером, который поможет объективно оценивать динамику, выявлять зоны риска и своевременно корректировать воспитательную работу. Введение платы за VPN-трафик в России отложили, об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным газеты, власти не намерены обязывать операторов вводить плату за международный трафик для абонентов до осенних выборов в Госдуму, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Также уточняется, что в настоящее время не существует документа, в котором были бы прописаны сроки принятия таких мер и обязательства мобильных операторов. При этом, отметил источник, пока нет понимания, как именно можно ввести плату за VPN-трафик, ведь многие российские сервисы пользуются иностранными IP-адресами. По его словам, данная мера может быть технически нереализуема. И в завершении выпуска почти половина, 43% опрошенных студентов в России планируют подрабатывать летом 26-го года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного VentureGo. Уже сейчас почти каждый второй опрошенный совмещает учебу с работой. 39% подрабатывают, еще 9% работают в штате по графику. При этом отношение к летней занятости у молодежи разное. 49% считают, что летом лучше отдыхать, 19% видят в подработке пользу и для дохода, и для самостоятельности. 14% называют ее хорошим способом занять себя, а 10% – возможностью получить первый опыт работы. Для студентов заработок часто связан не только с базовыми расходами. 36% хотят подработать, чтобы чаще ходить в кафе, рестораны, на выставки, в театры и другие места досуга. Еще 19% планируют заработать на крупные покупки или накопления. 14% – на ежедневные расходы, 13% – чтобы помочь семье и близким. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Вершки и корешки. Игра на вырост в утреннем шоу «Батарейки».
2: Весной все зацветает и распускается.
3: А у нас уже назрело несколько вопросов.
2: Если чувствуешь, что поспел, звони и выбирай вершки или корешки.
3: От твоего решения будет зависеть вопрос, на который нужно ответить.
2: Победителям достанется весь цимус. Набор универсальных удобрений, чтобы вырастить все, что захочешь.
1: Подробности на сайте radiovania.ru.
3: Вот такая ботва, ребята.
1: Вершки и корешки. По будням с 9 до 10 по Москве на Радио Ваня. Партнер розыгрыша – компания «Цимус». Натуральные удобрения, которые действительно работают. А также богатый выбор семян томатов и огурцов. Начните дачный сезон правильно. Если удобрение, то только «Цимус».
4: О, «Цимус».
5: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
6: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Ауравиле будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 34 градуса, но с каждым часом температура будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, в этом удивительном городке нет частной собственности, денег, а также прописанных законов и каких-либо лидеров. Город встречает туристов небольшими гостиницами, ресторанами и милыми кафе. Сейчас здесь живут порядка 2000 человек, хотя он рассчитан на 50 тысяч. Религия, язык, национальность, пол и раса при этом совершенно не важны. Необходимо жить в гармонии с природой и друг с другом. Что же, но в Костроме будет, увы, не так жарко, и к тому же обещают небольшой дождь, так что лучше прихватить с собой зонтик. Днем температура воздуха составит плюс 12, а ночью до плюс 7 градусов. Ветер западный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 739 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 67%, согласно сервису Яндекс.Погода.
1: Радио Ваня. Отличная погода.
5: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
7: Радио!

0: Реклама.
1: Приглашаем в экзотеррариум «Живые тропики». Большая коллекция экзотических животных. Незабываемые впечатления для взрослых и детей. С 29 мая в Костроме. ТРЦ «Рио», первый этаж. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
2: Алло!
0: Ваня! Радио Ваня!

0: моя.
1: Ваня. Радио Ваня.
2: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. Прикоснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и слезы.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
3: А потом нам стирают память,
2: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Чтобы уровни проходить, чтобы уровни проходить.

одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь один.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!